0: шаша.
1: Мои Ли, мои Григори, унди плекасма. Или ту жака.
2: Бини, мама.
1: Григори ту фака тромпета.
2: Бини, мама.
1: Чего трекла тоба, мама.